0: смотрит вслед Оле грустным, сочувственным взглядом.
1: Там в моем кабинете окна заклеивают.
2: А, значит, мой освободился. Шура, я прошу вас.
3: Никому.
0: Калугина села в одно из кресел перед сценой. Дождавшись, пока Самохвалов выйдет, Шура быстро подходит к ней, подсаживается рядом.
1: Что, Шура, у вас ко мне какое-то дело?
3: У нас ЧП.
1: ЧП?
3: Да. Жо по уши втрескалась в Самохвалова и забрасывает его любовными письмами.
1: Откуда вам это известно?
3: Вот их сколько.
1: Каким образом попали к вам эти письма?
3: Ну, Юрий Григорьевич мне их сам дал, чтобы общественность вмешалась и защитила его.
1: Дайте сюда.
3: Нет, ну...
1: Дайте их мне.
3: Жо сама виновата, ведь она могла свои чувства держать при себе.
1: Шура, если память мне не изменяет, вы числитесь в бухгалтерии?
3: По-моему, да.
1: Вы это хорошо помните?
3: Да, по-моему.
1: Так вот, было бы очень полезно, если бы вы иногда, время от времени, занимались не только общественными делами, но и своими прямыми обязанностями.
0: Держа в руках письма, Калугина выходит.
4: Вера, никого к нам не впускать.
3: Представляете, Самохвалов передал мне письма Рыжовой, чтобы мы разобрались на месткоме.
4: Гад какой.
3: Да? А меня вообще сослали в бухгалтерию.
4: Да на тебе пахать надо.
1: Ну, вот что, Юрий Григорьевич. Ко мне попали письма, которые вы передали в местком.
2: Ой, я прошу вас.
1: Должна вас огорчить. У меня иная точка зрения, нежели у вас. Я твердо убеждена, что такие дела надо решать без привлечения общественности.
2: Вам легко говорить, Людмила
1: Прокопьевна. Юрий Григорьевич, мне стыдно
2: за вас. Я пытался образумить Рыжова, уговаривал
1: ее, просил.
2: Между нами ничего нет. И быть не может.
1: Терпение и так.
2: Я пытался делать как лучше.
1: А вы его не имели. Обнародовать письма жестоко. Вы совершили низкий поступок. Неужели вы этого не понимаете?
2: Какие глупости.
0: В столовой.
5: Я знаю Олю. Ее мужа это прекрасная пара. А почему вы все время сплетничаете?
3: Юрий Григорьевич сам мне передал эти письма, чтобы мы разобрали их на месткоме.
0: Новосельцев.
3: Я, между прочим, их читала.
0: Ест вареное яйцо.
5: Юрий Григорьевич?
3: Да.
0: С майонезом.
5: На месткоме?
3: Да.
0: Бросает приборы.
5: Идите вы в бухгалтерию!
3: Сумасшедший!
5: И еще подальше!
3: А я еще бесплатные путевки для его детей доставала.
0: Откусив, бросает на стол калорийную булочку.
5: Ну, что вырла?
0: Стучит по столу.
5: Ну, ладно.
0: Выбегает из столовой.
2: Разрешите?
0: Самохвалов протягивает руку к письмам.
2: Я еще раз с ней поговорю.
0: Калугина их отдает.
2: По-доброму, по-хорошему.
1: Я рада, что вы восприняли это именно так.
2: Ну, вот и хорошо.
5: Чего мне можно, простите? Я брал у тебя взаймы 20 рублей.
2: Когда?
5: Хочу с тобой рассчитаться.
2: А почему именно сейчас здесь?
5: Именно сейчас и именно здесь. 15, 70,
2: чудак.
5: 80, 90, 20.
0: Считает мелочь на столе.
5: Так.
0: Калугина стоит в дверях.
5: Так, посчитай, пожалуйста.
2: Да все правильно, все правильно.
5: Нет, нет, ты проверь. Сейчас проверь.
2: Ладно, ладно. Все, все правильно.
5: Правильно, да?
0: Самохвалов застыл с открытым ртом. Встряхивает Новосельцева.
2: Ты что, с ума что ли сошел? Простите, Людмила Прокофьевна.
1: Пожалуйста, продолжайте.
2: Одно ваше присутствие. Но я этого так не оставлю.
1: А вы дайте ему сдачи.
0: Новосельцев снял очки. Смотрит из-под лобья.
2: А я ему дам сдачи. Но другим способом.
0: Оправив пиджак, Самохвалов быстро выходит. Взглянув на Калугину, Новосельцев виновато опускает глаза. Та смотрит на него с легкой улыбкой. Новосельцев садится. Надевает очки. Калугина проходит за стол.
1: Да-с.
0: Опирается об него локтями.
1: Докатились, товарищ Новосельцев.
0: Склоняется.
1: До чего я дошло?
0: К Новосельцеву.
1: Драку затеваете в кабинете директора.
5: Заместитель директора.
1: Неважно.
5: А вообще вы правы. В следующий раз я поколочу его в вашем кабинете.
1: Мало того, что вы врали, трус и нахал, вы еще и драчун.
5: Да. Я крепкий орешек.
1: Боюсь, мне придется заняться вашим перевоспитанием.
5: Я вас очень прошу, займитесь.
0: Очередь за арбузами. Оля взвешивает арбуз.
3: Я перед вами возьму.
0: Рядом стоит Шура.
3: Я за деньгами бегала, я стояла. Я стояла. Слушайте, меня старуха сослала в бухгалтерию, но я оттуда вырвалась на свободу.
6: Это мужественный поступок, Шура.
3: Я, конечно, вам сочувствую, как женщина-женщина, но ведете вы себя просто аморально. Я не верила сплетни, меня Самохвалов посвятил.
0: Идут?
3: Я читала ваше сочинение.
0: С арбузами в руках.
3: Что же это вы? Вы замужняя

0: женщины. Больше того, вы мать, а пишете какие-то неприличные письма.
1: Шура поглаживает плечо Оли.
0: Мой вам добрый совет, как добрый товарищ, бросьте это все, выкиньте из головы и вернитесь в семью, в коллектив, в работу. Так надо.
2: А зачем он давал вам читать эти письма? Он что, хотел посмеяться надо мной?
0: Ну что вы, ему не до смеха. Он просто консультировался со мной, как вам помочь?
2: Я не сомневаюсь, Шура, что вы ему дали хороший совет.
1: По лицу Оли катятся крупные слезы. Она стоит рядом с будкой с плакатом «Субботнее спортплато 5 из 36». Прислоняется плечом к будке. Часто моргает, смахивает слезы. Вечер. На улицах зажглись огни. Часы с подсвечивающимися римскими цифрами показывают без 10:08. В центре циферблата иллюминация в виде качающегося маятника. Новосельцев идет по скатертному переулку. На одном из невысоких домов табличка с номером 23. Посмотрев на нее, Новосельцев перебегает дорогу.

0: обойти.
1: Калугина в цветастом халате и сиреневом платке сервирует стол. Выходит на балкон третьего этажа многоэтажного кирпичного дома. Берет со столика бутылки. Во дворе дома детская площадка. Новосельцев сидит на лавочке спиной к дому. Нервными движениями приподнимает и опускает колени. Внешне успокоившись, поправляет галстук, оборачивается к дому.

0: Новосельцев идет к дому. Калугина у стола. Бросив в рот ломтик колбасы, бежит в прихожую. На ходу снимает с дверей плечики с платьем и набрасывает на плечо. Взяв в руки белые туфли на высоком каблуке, припадает к дверному глазку.
1: «Входите открыто!»
0: Повернув ручку замка, бежит в ванную комнату. В руках Новосельцева коробка конфет и кепка.
1: «Анатолий Ефремович, раздевайтесь, проходите, я...
2: «Спасибо!»
0: Новосельцев вешает плащ на вешалку, проходит в гостиную.
1: «Проходите, проходите в комнату, присаживайтесь, я за одну минуту».
2: Не торопитесь, Людмила Прокофьевна, я вошел в комнату.
1: Чувствуйте себя как дома, располагайтесь.
2: Да, чувствую.
1: Еще молодая, одну минуту.
2: Да, располагаюсь.
0: Осматривает комнату. Вдоль одной из стен шкаф. Его полки уставлены книгами. На шкафу большие колонки стереосистемы «Эстония». Новосельцев обходит стол. На нем рыба в кляре, салаты, нарезки, бутылки вина, минеральной воды и лимонада, большое блюдо с фруктами. На стене свечи в подсвечнике. У стены тахта. На ней абстрактный портрет девушки с длинной шеей. Наклонив голову, Новосельцев задерживает взгляд на портрете. Подходит к окну. Из него открывается уютный вид на двух-трехэтажные особняки старой Москвы. Новосельцев садится на край стула у балконной двери. В комнату входит Людмила Прокофьевна Калугина. На ней длинное эффектное платье. Пышные каштановые волосы уложены в прическу. На лице безупречный макияж. Красная с легким оттенком оранжевого помада. Тонкие брови удивленно приподняты. Тени подчеркивают красоту естественного цвета глаз.
3: Ну что же вы молчите?
0: Нервным движением.
3: Мне все это не идет.
0: Поправляет платье.
3: Мне...
0: Оступается на каблуке.
3: Мне не следовало всего этого надевать. Я, конечно, должен быть...
0: Новосельцев встал.
3: Выгляжу смешной.
0: Калугина снимает клипсы.
3: Если все это безвкусно, я могу снять.
2: Не-не-не.
0: Надевает обратно.
3: Я, конечно, не умею всего этого носить.
2: Вы красавица, Людмила Прокофьевна.
3: Вам правда нравится?
2: Очень.
3: Ой, как я рада. Ну, давайте. Садитесь.
2: Спасибо.
3: Прошу вас.
2: Спасибо большое.
3: Будем ужинать.
2: Давайте, да.
3: Или вы сюда?
2: Нет.
3: Хорошо. Садитесь.
0: Садятся за стол друг напротив друга.
3: Пожалуйста, вот тут есть все, что...
2: Можно я вам вина налью, а?
3: Да, непременно. И себе тоже.
2: И хорошо.
3: Вот, есть тут вино.
2: Хорошо. Красное. Или белое.
3: Или белое.
2: Или белое.
3: Но можно красное.
2: Можно красное.
3: Все равно какое вино. Большое спасибо.
2: Пожалуйста.
3: И себе.
2: Да, и себе тоже.
0: Новосельцев держит бутылку одной рукой. Второй рукой прижимает к груди коробку конфет.
2: Давайте за что-нибудь выпьем.
3: За что?
2: Не знаю.
3: Я не знаю. Ну, за что?
2: Давайте, чтобы все были здоровы.
3: Прекрасный тост.
2: Рада, вам понравилось?
3: Очень. Давайте.
2: Давайте.
3: Выпьем.
2: Выпьем.
3: Пусть все будут здоровы.
2: Да, пусть.
3: Пусть. Ой, как хорошо.
2: Хорошо.
3: Немножко терпкое, но я... Не, попробуйте салат.
2: Спасибо. Большое спасибо.
3: Он исключительно вкусный. Рыба, вот, пожалуйста.
2: Ой, это вам.
0: Протягивает коробку конфет.
2: Спасибо большое.
3: Ой, спасибо. Действительно, вы совершенно напрасно, но мне приятно.
2: Там конфеты.
3: Я так и поняла. Спасибо.
2: Можно я вам положу?
3: Большое спасибо.
2: Пожалуйста. Вот.
3: Только немного. Вот. Зелени достаточно.
2: И
3: спасибо.
2: Рыба.
3: Да. Но только немножко. Больше не надо.
2: Я записался к вам на прием. В будущую среду.
3: Зачем?
2: По личному делу.
3: А, ну так зачем же мы будем ждать следующей среды? Мы можем все личные дела, вопросы решить сейчас. Если вы не возражаете.
2: Нет, не возражаю. Прямо сейчас.
3: Ну вот, да.
2: Это только я не знаю, с чего.
0: Калугина кладет конфеты на стол.
2: Начать.
3: Ну, начните с чего-нибудь. Начните с главного.
2: Прямо с главного?
3: Ну, как-нибудь начните.
2: У меня к вам предложение.
3: А, рационализаторское?
2: Да, где-то.
3: Я вас слушаю. Сейчас, момент, простите, ради бога. Алло. А, это вас?
2: Меня?
3: Женский голос.
2: Нет, это детский, это Вовка. Это они у меня одни остались, а мало ли что может случиться. И я дал вам их наш
3: пожалуйста,
2: телефон. Извините, алло. Алло, Вова, что случилось?
0: Калугина.
2: Какая краска?
0: Включает проигрыватель.
2: Зачем вы полезли на балкон? Живо ложитесь спать, не звоните больше. Оставьте краску, приду, убью обоих и все сотру, да. Не звони. Извините, Людмила Прокофьевна, это они... Вообще-то они у меня смирные. У них краски не хватило. Вот.
3: Какой краски?
2: Зеленые. Я купил зачем? Зеленую краску, а покрасить балкон, а они покрасили на кухне дверь. И не хватило. На чем мы с вами остановились?
0: Снова сидят за столом.
3: Вы мне собирались сделать какое-то предложение.
2: Я?
3: Нет?
2: Да.
3: Ну, я...
2: Я только не знаю, как вы к этому... отнесете.
3: Ой, ну говорите же, ей-богу, не томите. Сейчас. Вы меня уже заставили волноваться.
2: Да, я тоже.
3: Я совершенно... Вот, видите?
2: Жарко. Вспотел весь. Водички можно у вас попросить?
3: Вот есть и боржом.
2: Давайте.
3: Или лимонад.
2: Все равно. Давайте лимонад. Вам налить?
3: Да, пожалуйста. Большое спасибо.
2: Пожалуйста. Спасибо вам большое.
0: Новосельцев наполняют фужеры, неотрывно глядя в глаза Калугиной. Пьют, не отрывая глаз друг от друга. Отставив фужеры, прикладывают губам салфетки.
3: Ой, когда... Лимонад... Кап... Пузырики носом...
2: Людмила Прокофьевна.
3: Ну, я умоляю.
2: Сейчас.
0: Новосельцев засовывает угол салфетки за ворот рубашки.
2: Уважаемая Людмила Прокофьевна, нет, дорогая Людмила Прокофьевна, вот, у меня дети, у меня их двое, мальчик и тоже мальчик, два мальчика, вот, это Абуза.
3: Господи, нет, как вы можете так говорить о детях?
2: Подождите, Людмила Прокофьевна,
3: да что?
2: Не перебивайте, пожалуйста, я и сам собьюсь. Вот, вы кто? Вы замечательный директор. Вы очень талантливый руководитель.
0: Калугина улыбается.
2: Вы эффектная женщина. Правда, нет, не спорьте, это так и есть.
3: Что вы?
2: Я кто я? Я рядовой сотрудник с рядовой зарплатой и сомнительной внешностью. Людмила Прокофьевна, пожалуйста, ну не перебивайте же меня. Не надо. Я тем... Нет, это так. Ну, я боюсь вас. Правда?
3: Почему?
2: Не знаю. Вот сейчас говорю, а внутри все дрожит.
3: Как обидно.
2: Обидно. Я не смогу. Нет. Украсить вашу жизнь. И потом, зачем я вам сдался? У меня дети, у меня их двое. Мальчик и...
3: Вы счастливый.
2: Да, и дева, мальчик. А... Нет, и давайте выпьем за вас.
0: Опрокидывает бокал на платье Калугиной.
2: Что же я надел?
3: Вы не сделали ничего особенного. Вы испортили мне новое платье.
2: Нет, это надо, это соль.
3: Красное вино не отмывает.
2: Где у вас соль? Нет, отмойте. Снимайте платье, живо. Живо снимайте. А, не сейчас, не здесь.
3: Что? Ой.
2: Не надо.
3: А что же вы говорите, снимайте?
2: Нет, это я не подумал. Я, Людмила Прокофьевна,
3: Анатолий
2: я найду.
3: Перестаньте.
2: Не снимайте платье, нужно. Пожалуйста.
3: Ну, прекратите,
2: вот, я
3: прошу вас. Я
2: нашел.
3: Все равно носить Людмила его не буду.
2: Быстренько садитесь. Я сейчас посыплю вас солью, и да. Все сойдет. Только посидите
3: ну,
2: спокойно.
3: Его
2: нет,
3: в
2: она
3: покое,
2: должна быть
3: я...
2: А потом вы...
3: Вот оно проклятое,
2: нет, а вы мне заверните
3: черт
2: его с собой, я возьму его с собой, простерну его в новости.
3: Ну, ей-богу, если вы сию секунду не замолчите, я зажгу это платье на вашей сядьте.
2: Я простерну.
0: Новосельцев успел высыпать на платье Калугиной пол пачки соли. Садится рядом с ней на стул.
3: А, Анатолий Ефремович, я так взволнована вашим признанием. Ну, какой же вы рядовой. Господи, вы такой симпатичный вовсе. Вы симпатичный, а я, напротив, я...
2: Нет.
3: Зачем
2: Людмила,
3: я вам?
2: Прокофьевна.
3: Минуту, секунду. Подождите, вы не перебивайте, прошу вас.
2: Мне...
3: Тихо, ничего не говорите. Я вас слушала внимательно и ни разу не перебила. Дайте же сказать мне.
0: Ладонь Калугиной.
3: Анатолий Ефремович, я вся в работе.
0: На левой руке Новосельцева.
3: Жизнь моя уже как-то... Устоялась.
0: Тот опускает на нее?
3: Сложилась.
0: Правую руку.
3: Я старый холостяк. Я привыкла командовать. Я очень вспыльчивая и могу испортить жизнь любому, даже очень симпатичному. Но это дело даже не в этом. А в том, что я вам не верю.
2: Почему?
3: Ну, не верю.
2: Дороже вас у меня. Вот уже несколько дней никого нет.
0: В глазах Калугиной блестят слезы.
3: Вы мне тоже стали очень дороги, и я думаю о вас даже чаще, чем это позволительно. Но это не имеет значения.
2: Нет, имеет.
3: Подождите, не перебивайте меня. У меня в жизни уже была одна печальная история. Ходил ко мне один человек. Долго ходил. А потом женился на моей подруге. Вот.
2: Я не собираюсь жениться на вашей подруге.
3: Вам это и не удастся. Я ликвидировала всех подруг. Я их уничтожила. Но это вовсе не значит, что я готова выйти за вас вот так из бухты парахты скоропалительно.
2: Подождите, простите, я не понимаю. Я ничего не соображаю.
0: Новосельцев снял очки.
2: Вы мне отказываете?
3: Нет, да.
2: Вы согласны?
3: Ой. Я сама не знаю. Алло. Да, Вова?
2: Давайте.
3: Пожалуйста, Вова.
2: Ну, что такое? А?
0: Новосельцев меняется в лице. С траурным видом поднимается. Покачивается.
3: Что такое? Что-нибудь случилось?
2: Да.
3: Что?
2: Они спустили кошку в водосточную трубу.
3: Господи.
2: Куда вы, Людмила Прокофьевна?
3: Идемте же. Идемте же спасать кошку.
0: Выбежав в прихожую, Калугина снимает с вешалки пальто. Новосельцев помогает ей надеть его. Обернувшись к Новосельцеву, Калугина замирает. Руки Новосельцева на ее плечах. Подаются друг другу. Новосельцев неловко целует Калугину в губы. Та обнимает его. Не прерывая поцелуя, Новосельцев снимает с ее плеч пальто. Оно падает на пол. На пальто падают массивные очки Новосельцева. По железнодорожной платформе медленно идет Оля под зонтиком.
3: О, мой застенчивый герой, ты ловко избежал позора. Как долго я играла роль, не опираясь на партнера. Проклятой помощи твоей я не прибегнула ни раз. Среди кулис, среди теней ты спасся незаметный глаз. А в этом сраме и бреду я шла пред публикой жестокой. Все на беду, все на виду. Все в этой роли одинокой. О, как ты гоготал, партер! Ты не прощал мне очевидность бесстыжую моих потерь, моей улыбки безобидность. И жадно шли твои стада напиться из моей печали. Одна, одна, среди стыда стою с упавшими плечами. Ну, а опрометчивой толпе герой действительно не виден. Герой, как боязно тебе. Не бойся, я тебя не выдам. Вся наша роль, моя лишь роль, я проиграла в ней жестоко. Вся наша боль, моя лишь боль. Но сколько боли, сколько, сколько.
0: Оля выходит из автобуса номер 28. Сутулясь, идет к учреждению. В своей «Волге» сидит Самохвалов. Увидев Олю, выходит из машины, идет за Олей.
4: Оленька, а я тебя здесь жду.
0: Оля его обходит.
4: Как живешь, Оленька?
5: Лучше всех. Я сообщаю тебе об этом каждый день в письменной форме.
4: Милый, добрый, славный мой человечек.
5: Что с тобой, Юра? Ты что, заболел?
0: Резко поворачивается к Самохвалову.
4: Оленька.
0: Уходит.
4: Оля, подожди. Оля. Не иронизируй, Оля. Я твои письма читаю как поэму. Мне даже в голову не могло прийти, что ты можешь так писать. Я их всегда ведь с собой ношу.
5: Ты не беспокойся. Я тебе больше писать не буду. Знаешь, верни эти письма мне. А то вдруг потеряешь или жена найдет, сцену устроит.
0: Самохвалов достает из кармана куртки письма. Передает Оле.
4: Прости меня.
0: Оля прижимает письма к груди. Уходит. На ходу убирает письма в карман своего синего плаща. Глядя перед собой, Самохвалов приподнимает брови. Вздохнув, поправляет кепку. Идет к учреждению. В зале.
2: Невероятно. Здравствуйте. С 6 утра я сегодня пытаюсь содрать эту отвратительную зеленую краску. Я и ножом, я и мылом, и наждаком ничего ее не берет. Представляешь, какая у нас отечественная краска. Ничего ее не берет. Здравствуйте.
3: Завтра мой Алексей возвращается из Ессентуков.
2: Я очень рад.
3: Я тоже рад.
2: Передай ему привет. Он у тебя замечательный.
3: Замечательный. Приезжай к нам в воскресенье с ребятами.
2: Обязательно, спасибо. Угу.
0: Подавшись вперед, Оля задумчиво крутит в руках карандаш. В глазах блестят слезы. Самохвалов входит в приемную.
6: Вот смотрю на вас, Верочка, и думаю, будь я полегкомысленнее, я бы... Ух!
3: Ух!
0: Идет в свой кабинет. Верочка брезгливо потрясает плечами. Хлопает по дыроколу. Мимо Бубликова проплывают очередные стройные ноги. Он со злостью хлопает по столу. Из лифта выходит Калугина. На ней платье в мелкую клетку с синим атласным воротником, крупными белыми пуговицами. Пышная прическа, на лице макияж. Подойдя к зеркалу, поправляет прическу. Перед зеркалом стоит молодая девушка. Увидев Калугину, широко ей улыбается, провожает ее взглядом. Все сотрудники поворачивают головы в сторону Калугиной. Многие выходят в проход между столами. Идут за преобразившейся начальницей. Калугина многих одаривает улыбкой. Некоторые к ней обращаются. Отвечая, она пожимает плечами. В проход выглядывает Оля. Удивленно вскидывает брови. На лице Новосельцева радостная улыбка. Двое мужчин курят около лестницы. Один хлопает другого по плечу. Открыв рты, мужчины провожают Калугину взглядами. В окно своего кабинета выглядывает Самохвалов. Шура замерла с оранжевым вымпелом в руках. Калугина подходит к рабочему месту Оли.
3: Ольга Петровна, доброе утро. Выглядите сегодня отлично. Мне очень нравится, как вы работаете. Я давно за вами наблюдаю. Заходите ко мне, поболтаем. Посплетничаем.
0: Новосельцев поднимается.
3: Доброе утро.
7: Доброе утро.
3: Ну, как поживает кошка?
0: Тепло улыбается.
7: Сказала, что лучше.
3: Так и сказала?
7: Да, так и сказала.
3: Замечательная кошка. Самая лучшая кошка на свете. Правда?
0: Калугина поправляет его галстук, поглаживает лацкан пиджака. Взгляды всех сотрудниц обращены на Калугину и Новосельцева.
7: У меня идея. Давайте пойдем сегодня. куда-нибудь.
3: Ну, отличная идея.
7: В театр.
3: В театр, чудно. 100 лет не была в театре. Пойдемте. А на что мы пойдем?
7: Не знаю. Какая разница?
3: А и правда никакой. Пойдемте.
0: Калугина уходит. Новосельцев выбирается в проход. Бежит к выходу из зала. В приемной. В руке Верочки кофейная чашка.
8: Доброе утро, Верочка. Товарищ Калугин у себя?
0: Верочка поднимается.
9: Боже мой, кто это?
8: Это я. Как я вам?
0: А? Калугина поворачивается на месте.
9: Отпад. Вы даже помолодели, Людмила Прокофьевна.
8: Да. Хорошая я ученица.
9: Вундеркинд.
8: Спасибо, милый. Угадайте.
0: Опускается на стул у Верочкиного стола.
8: Почему я опоздала?
9: В райкоме, что ли, были?
8: Проспала.
9: Ой.
8: Первый раз в жизни проспала. А как вам моя прическа?
9: Умереть не встать.
8: Я тоже так думаю.
9: Выпейте кофейку.
8: Спасибо. Верочка, я иногда бываю резка, груба.
9: Да, это факт.
8: Это факт, что скрывается. Характер не ужасный.
9: Да, отвратительный.
8: Вы простите, милый мой, если что не так.
9: Да, пожалуйста. Ну, я тоже не подарок.
8: Да, мы обе с вами не подарок. Ну, простили друг друга. Будем здоровы.
0: Поднимают кофейные чашки.
8: Какая занятная репродукция Джоконды.
9: Да что вы, Людмила Прокофьевна. Это же не репродукция, это наша вычислительная машина Боровских запрограммировал.
8: Да?
9: Да, уже месяц висит.
8: Да что вы, не замечала. Вы подумайте, ничего не замечала. Ой, как не хочется, боже мой, как не хочется. Но надо идти руководить.
0: Потянувшись, Калугина встает, встряхивает волосы.
4: Доброе утро, Людмила Прокофьевна.
8: Доброе.
4: О, вы сегодня прекрасно выглядите.
8: Так я теперь буду выглядеть всегда.
4: Верочка, Верочка, вы как всегда в курсе. Пожалуйста, объясните, что такое происходит с Людмилой Прокофьевной?
9: Да у нее роман с Новосельцевым. Вы что, не знаете? Все знают.
0: Самохвалов опускает задумчивый взгляд.
4: Служебный роман.
0: В кабинете. Калугина роняет клипсу.
8: Ай!
4: Я помогу вам, Людмила Прокофьевна.
8: Спасибо. Что у нас новенького, Юрий Григорьевич?
4: Ну что, сослуживцы обсуждают только одну новость.
8: Какую?
4: Да ну, ерунда какая-то. Я не хочу об этом говорить.
8: Нет уж, пожалуйста.
4: Нет, вы сами обо всем узнаете.
8: Нет, а чего же?
0: Калугина.
8: Говорите.
0: Смотрится в зеркальце.
8: Говорите, я хочу быть в курсе всех дел.
4: Вот здесь, пожалуйста, подпишите. Ну, я не знаю даже, как это назвать.
8: Ну, назовите как-нибудь.
4: Ну, одним словом, говорят, что Новосельцев за вами ухаживает.
0: Калугина замирает.
8: Да? Это правда? Ну и что?
4: Да нет, ничего, но это просто вас как-то компрометирует. Пожалуйста, вот здесь вот, вот это вот, простите.
8: Юрий Григорьевич, дорогой, у меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать, как вы считаете, а?
4: Да, но вы не все знаете. Я просто обязан вас предостеречь. Вот, пожалуйста, еще. Помните, вы были у меня дома?
8: Да. Как не помнить?
4: Вот тогда-то Новосельцев решил за вами приударить. Это его собственное выражение. Ну, с целью получить место начальника отдела.
0: В лице Калугиной растерянность.
4: Я не хочу его чернить. Он человек способный и, несомненно, справится. А понять его легко. Легко. Солидная прибавка к зарплате. Ну, и честолюбие, конечно. Вот здесь, пожалуйста. Пожалуйста, подпишите. Вам может показаться, что я это придумал в отместку ему. Но есть вещи, которые мог узнать только от него. Ну, например, как он вас коктейлем угощал, а вы отказывались. Или как вы с ним про грибы разговаривали. Спасибо большое.
0: Самохвалов выходит. Калугина провожает его взглядом покрасневших глаз.

0: закрывает глаза, сложив ладони, прикладывает их к лицу. Прикасается подушечками пальцев к вискам. Снимает с ушей клипсы с жемчужинами. Стягивает с пальцев кольца. Роняет их на стол. Прижав ладонь ко рту, поводит глазами. Тянется к селектору.
1: Вера, зайдите ко мне, захватите блокнот.
2: У меня для вас сюрприз. Вот, смотрите.
0: Верочка поднимает пакет.
2: Батничек достала. Говорят, от Кардена. Всего 50 рублей.
0: Выкладывает на стол.
1: Спасибо. Пишите приказ.
0: Дрожащей рукой Калугина вставляет в рот сигарету.
1: Назначить.
0: Верочка непонимающе смотрит на начальницу. Пишет в большом блокноте.
1: Начальником отдела легкой промышленности. С окладом. Согласно штатному расписанию. Подпись моя.
2: Кого? Вы не сказали, кого?
0: Калугина приподнимает брови.
1: Не сказала? Новосельцева Анатолия Ефремовича.
0: Опускает влажные глаза. По проходу в зале, подпрыгивая, бежит Новосельцев. Взбегает по лестнице.
3: Верочка, вы сегодня обворожительны. Извините, я без стука.
4: Куда?
3: И прошу никого не пускать, у нас совещание.
0: Вкладывает билеты в кубок. Калугина в другой части кабинета.
3: Да-да? Алло? Ее нет и сегодня не будет. Дальневосточная, даешь отпор, даешь отпор. Чтобы твои министры нам не мешали.
0: Снимает трубки с телефонов и отключает селектор. Целует руку Калугиной, подается к ее губам. Она отстраняется.
1: Садитесь, товарищ Новосельцев.
3: Я запер дверь.
1: Присаживайтесь, пожалуйста.
0: Калугина отстраняет его руку.
1: Прошу вас.
3: Нет, это я вас прошу, пожалуйста.
0: Калугина садится в кресло. Новосельцев на угол стола.
3: Садись, тесь. Я купил 2 билета. Но не в театр, а в цирк. Вы любите цирк?
1: В моем кабинете не принято сидеть на столе.
3: Простите, понятно. Я думал, на меня это правило уже не распространяется.
0: С улыбкой пересаживается в кресло напротив стола.
1: Хочу вас поздравить, товарищ Новосельцев.
0: Глаза Калугиной опущены. Новосельцев положил подбородок на руку.
1: Я долго подбирала кандидатуру.
0: Внимательно слушает.
1: И пришла к выводу, что лучше им мне не найти. Вы решительный, знающий, энергичный, предприимчивый. Еще какой предприимчивый. Короче говоря, я уже подписала приказ о вашем назначении начальником отдела.
3: За что? Что я вам такого сделал плохого?
1: Вы отказываетесь.
3: Нет, я просто не хочу, чтобы меня назначали таким тоном.
1: Другого тона вы не заслужили.
3: Почему? В чем дело? Что произошло, пока я бегал за этими билетами?
1: Это произошло много раньше. И я отдаю должное вашей изобретательности.
3: Какой? Я ничего не изобретал.
1: Не скромничайте. Как же? Приударить за мной, чтобы получить должность. Разве это не блестящая идея?
0: Калугина пристально смотрит в глаза Новосельцева. Застыв с приоткрытым ртом, тот опускает взгляд.
3: Фух.
0: Опирается щекой и лбом о ладонь. Смотрит на Калугину.
3: Я так и знал, что все это плохо кончится.
0: Встает, подходит к шкафу. Стоит спиной к Калугиной.
3: Ну, конечно, я не имел права ухаживать за вами ради карьеры. Но я же не знал тогда, что полюблю вас. Вы даже не представляете, как я тогда был далек от этого.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. Вы страшный человек, Новосельцев.
0: Опустив взгляд, Калугина часто моргает.
3: Я?
1: Да, вы.
0: Новосельцев поворачивается к ней.
1: Ваш поступок не имеет названия, а вы даже не понимаете, насколько гадко и мерзко вы поступили.
3: У меня есть смягчающие обстоятельства. Я люблю вас.
0: Калугина смотрит в глаза Новосельцева.
3: Люблю.
1: Я вам не верю.
3: А Самохвалову поверили.
1: Ну ладно, хватит, идите работайте. У вас теперь новая интересная должность. Она потребует от вас много умений и сил.

0: Вы ведь добились того, чего хотели.
1: Калугина вышла из-за стола.
2: А как же цирк?
0: Цирка мне вполне хватает в жизни.
1: В ее глазах блестят слезы.
2: Может быть...
0: Нет. Не может быть.
2: Тогда я отказываюсь от должности. Она мне достается слишком дорого.
0: Опять вы врете?
2: Нет. Мне не до вранья.
0: Ну, ладно, хватит. Ступайте. Меня эти нюансы больше не интересуют. Идите на ваше рабочее место.
2: Где приказ?
0: У секретаря.
1: Быстрым решительным шагом Новосельцев выходит из кабинета.
2: Пожалуйста, дайте мне приказ о моем назначении.
3: Пожалуйста.
2: Спасибо.
3: Приемная Калугиной. Нет, я еще не забыла твой голос, узнаю.
1: Новосельцев рвет приказ. Пишет на чистом листе.
4: Ты знаешь, я понял, из-за чего мы с тобой разошлись. Нам нужен ребенок.
3: Ты хочешь, чтобы у нас был ребенок?
4: Да. И как можно скорее.
3: Но я не могу сейчас. До конца работы еще 2 часа, и Калугина тут, я не могу идти.
1: К лестнице идет Самохвалов.
5: Что ж ты не здороваешься, Толя?
6: Если хотите, здравствуйте, Юрий Григорьевич.
5: Толя, я бы хотел, чтобы между нами не было никакой неопределенности.
6: Между нами, по-моему, все предельно ясно.
5: Слушай, я должен тебе сказать, хотя мне это и нелегко. Ты молодец. Я тебя зауважал. Ты меня стукнул по заслугам.
6: Далеко пойдете.
1: Калугина приложила кисти рук к лбу.
3: Людмила Прокосина.
1: Встрепенувшись.
3: Людмила Прокосина.
1: Поднимает голову.
3: Тут вот Новосельцев оставил заявление об уходе. Ты в самом деле решил идти?
1: Новосельцев?
6: Да, ты знаешь, нашел другую работу.
1: Собирает портфель.
6: Рядом с домом, оклад побольше.
1: Снимает фото сыновей.
6: Да и работа помасштабнее.
3: Ты что, думаешь, я ничего не понимаю? Ты же решил уйти из-за нее.
7: Пригласите Новосельцева ко мне, Вера.
1: Читая приказ, Калугина встает, облегченно выдыхает.
3: Анатолий Ефремович, зайдите к Людмиле Прокофьевне.
2: Вызывали?
0: Ознакомилась с вашим заявлением, товарищ Новосельцев.
2: Весьма своеобразно ознакомились. Ну что ж, нет ничего проще написать второе.
0: Ваше новое заявление постигнет та же участь.
2: Напишем третье, четвертое, пятое. Не буду работать под вашим началом. Не хочу и не буду.
0: Будете, товарищ Новосельцев.
2: Не буду, товарищ Калугин.
0: Будете, еще как будете.
2: Еще как не буду.
0: Я вас не отпускаю.
2: Отпустите.
0: Вы ведь у нас незаменимые работники.
2: Незаменимых у нас, как известно, нет. Найдете себе более порядочного, более честного, который не врет.
0: Вы тоже, видимо, рассчитываете найти себе другую начальницу.
2: Конечно.
0: И помоложе, и покрасивее,
2: да.
0: Не так ли?
2: Так ли, так ли. Тем более, что это не проблема.
1: Новосельцев пишет на краю стола.
0: Вы все время врываетесь в мой кабинет для того, чтобы оскорбить меня.
2: Я не
0: врываюсь. Это, видимо, доставляет вам особую радость.
2: Вы меня вызываете в свой кабинет, отрываете от работы.
0: Я вас не вызывал.
2: Нет, вы меня вызывали.
0: Идите себе работайте.
2: Я
0: кто
2: не могу.
0: Вас задерживает?
2: Вы меня задерживаете.
0: Я вас не задерживаю.
2: Вы меня задерживаете, вы не подписываете мое заявление, я не могу получить расчет.
0: Пишите.
2: Пишу.
0: Я его завизирую.
2: Куда ж вы
0: делитесь? Пишите, я сделаю это с большим удовольствием.
2: Не сомневаюсь.
0: Пишите, пишите, пишите, пишите.
2: Пишу, пишу.
0: Бумага
2: пишу.
0: Не краснеет.
2: Не торопите меня, я не пишущая машинка, я живой
0: человек. Я с удовольствием избавлюсь от вас.
2: Вот, пожалуйста, написал.
1: Калугина протягивает билеты.
0: Кстати, я надеюсь, материально вы не очень пострадали?
2: Нет,
0: билеты
2: конечно.
0: В цирк не пропадут?
2: Ну, безусловно, я загоню их по спекулятивной цене.
0: Ага, ну, в вашей практичности я нисколько не сомневалась, товарищ.
2: Вы проницательный, товарищ Калугин.
0: Ага, ага. Почитаем.
2: Любопытствуем. Да, пожалуйста, любопытствуйте.
0: Ай!
2: Что такое?
0: Какая досада. Составлено неверно.
2: Что вы
0: Тут
2: говорите?
0: Не указана причина вашего ухода.
2: Где не указана
0: ухода.
2: Причина? Давайте.
0: Любая ревизия обнаружит, что я отпустила ценного работника без видимой причины.
2: Так, и вам не жаль бумаги,
0: Нет,
2: да?
0: Нет, мне не жаль бумаги.
2: Понятно.
0: Наша бумажная промышленность работает превосходно. Мне не жаль бумаги.
2: Прекрасно.
0: Пишите, пишите. Только, пожалуйста,
2: некуда.
0: Побыстрее. У меня куча дел.
2: Ничего, подождет ваша куча. Ничего с ней не сделается.
0: Быстрее, прошу.
2: Не умею, к сожалению, быстрее.
0: Плохо учились в школе?
2: Нет, хорошо.
0: Я так и знала, что вы бывший двоечник.
2: Оставим в покое мое темное прошлое. Пожалуйста.
0: Любопытствуем.
2: Сделайте одолжение.
0: Стало быть, вы уходите?
2: Я ухожу, а вы остаетесь.
0: А я остаюсь.

0: остаетесь?
1: Вы уходите? По какой же причине? Вы уходите?
0: А вы почитайте, там все изложено.
2: Стоят разделенные столом.
1: Вы уходите? Вы уходите, потому что директор вашего учреждения Калугина...
0: Ну-ну, смелее, смелее.
1: Самодура?
0: Угу, самодура.
2: Калугина сворачивает заявление. Хлопает им Новосельцеву по лицу.
0: Так.
1: Какой вы внимательный, чуткий, душевный человек.
0: Перестаньте, наконец, надо мной издеваться.
1: Скажите, пожалуйста, какая цаца?
2: Кидает в него...
0: Да, цаца!
2: Рваной бумагой. Тот делает то же самое.
1: Как вы... оригинально?
2: Калугина.
1: И замечательно ухаживаете.
2: Берет графин.
1: Ну, ничего не скажешь. Вы настоящий современный мужчина.
0: Какой вы право имеете меня так оскорблять?
2: Пьет из стакана.
1: Скажите, пожалуйста.
0: Если вы директорша, вы думаете, все можете себе позволять? Уничтожать? Топтать?
1: Вас, да.
0: Бить, да?
1: И будет мало.
0: Хамить? Мы мра!
2: Выплескивает воду в Новосельцева. Тот приседает.
0: Вот-вот-вот, мымра и есть.
1: Мымра,
0: да? Товарищ министр, министр, что вы делаете? Людмила Прокофьевна, ой-ой-ой, больно же!
2: Кидается в него бумагами и папками.
0: Это можно, вот-вот-вот так, только осторожно, я вас прошу.
2: Лупит журналом.
0: Ой-ой-ой, хватит, все, хватит, все, пожалеете, вы же меня так убьете!
1: Ничего, вас не убьет!
2: Тот защищается вешалкой.
1: Вот.
0: Товарищеский суд, пожалуйста, представители товарищеского суда! Я вынужден защищаться, берегитесь, Людмила Прокофьевна, осторожно, вы топчете собственное пальто. Не падайте, а меня оставьте, я умоляю, вы изувечите ценного работника. Страна останется без кадров. Не бейте меня по голове, это мое больное место. Что вы делаете так? Вы уронили у меня очки, это раз. Вы мне наставили синяков, это два. Все, терпение лопнуло, иду на риск.
1: Вот. Что это?
0: Все, тихо, спокойно. Это душ. Я вытру, я все высушу, я выстираю.
2: Верочка приложила ухо к двери.
0: На место! Вера, спасайте отца двух детей!
1: Дрянь.
0: Что вы делаете?
1: Дрянь.
0: Ой,
2: в кабинете разгром.
0: Ой, это тоже больное место! Дрянь.
2: Выбегают из кабинета.
0: О, Вера,
2: Новосельцев
0: Вера,
2: держит перед собой Верочку.
1: Вера, он назвал меня мымрой! Секундно! Оставьте Веру на место! И не трогайте больше руками!
2: Новосельцев кидается в Калугину папками. По приемной летают бумаги.
3: Хранящие любовь, неведомые силы, пусть невредим вернется вновь.
2: Выбегает в коридор.
3: Ко мне мой кто-то мил.
2: Калугина идет следом.
3: Со мною нет кого-то.
2: Хлопает его.
3: А где найти кого-то?
2: Зонтом.
3: Могу весь мир я обойти.
2: Выбегает из здания.
3: Чтобы найти.
2: Новосельцев садится в персональную «Волгу» начальницы. Калугина садится следом. Насильно обняв Калугину, Новосельцев ее целует.
1: Что же? Я тебя... покалечивать меня ненавижу! Пусти! Пусти сейчас же! Ненавижу, а? Ненавижу!
4: Куда едем?
0: Прямо!
2: Ее сопротивление становится слабее. Она уже не отталкивает Новосельцева, а поглаживает его спину. Титр. Через 9 месяцев у Новосельцевых было уже 3 мальчика. Конец фильма. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ акционерного общества «Киностудия имени Горького» при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта «ВОЗФИЛ».
5: Радио ВОЗ. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире программа «Аудиокнига».
2: Антон Павлович Чехов. Человек в футляре.
3: Читает Сергей Гармаш.
2: На самом краю села Мирносецкого, в сарае старосты Прокофия, расположились на ночлег запоздавшие охотники. Их было только двое. Ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Буркин. У Ивана Ивановича была довольно странная двойная фамилия – Чимша Гималайской, которая совсем не шла ему. И его во всей губернии звали просто по имени и отчеству. Он жил около города, на Конском заводе, и приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом. Учитель же гимназии Буркин каждое лето гостил у графов П. И в этой местности давно уже был своим человеком.

не спали. Иван Иванович, высокий худощавый старик с длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку. Его освещала луна. Боркин лежал внутри на сене. Его не было видно в потемках. Рассказывали разные истории. Между прочим, говорили о том, что жена старосты Мавра, женщина здоровая, не глупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села. Никогда не видела ни города, ни железной дороги. А в последние 10 лет все сидела за печью и только по ночам выходила на улицу. «Что ж тут удивительного?» – сказал Буркин. «Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете немало. Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге. А может быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера. Кто знает? Я не естественник, и не мое дело касаться подобных вопросов. Я только хочу сказать, что такие люди, как Мавра, явление нередкое. Да вот, недалеко искать. Месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком. И непременно в теплом пальто, на вате. И зонтик у него был в чехле. И часы в чехле из серой замши. И когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике. И лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой. И когда садился на извозчика, то приказывал поднимать вверх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге. И, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было. И древние языки, которые он преподавал, были для него в сущности те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни. «О, как звучен, как прекрасен греческий язык!» — говорил он со сладким выражением. И как бы в доказательство своих слов, прищурив глаз и подняв палец, произносил: «Антропос!» И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после 9 часов вечера или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определенно. Запрещено и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо: «Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло». Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело? Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и все говорил: «Как бы чего не вышло». А
на педагогических советах он просто угнетал нас своей осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что вот где в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно. Очень шумит в классах, ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло. И что, если бы из второго класса исключить Петрова, а из четвертого Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном маленьком лице. Знаете, маленьком лице, как у хорька. Он давил нас всех. И мы уступали. Сбавляли Петрову и Егорову бал по поведению, сажали их под арест и, в конце концов, исключали и Петрова, и Егорова. Было у него странное обыкновение ходить по нашим квартирам. Придет к учителю, сядет и молчит, как будто что-то высматривает. Посидит и так молча час-другой и уйдет. Это называлось у него поддерживать добрые отношения с товарищами. И, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело. И ходил он к нам только потому, что считал своей товарищескую обязанностью. Мы, учителя, боялись его, и даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя – народ все мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный, на Тургеневе и Щедрине. Однако же этот человечек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых 15 лет. Да что гимназию? Весь город. Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал. И духовенство стеснялось при нем кушать скоромно и играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние 10-15 лет в нашем городе стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, боятся помогать бедным, учить грамоте. Иван Иванович, желая что-то сказать, кашлянул, но сначала закурил трубку, поглядел на Луну и потом уже сказал с расстановкой. Да, мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей и прочее. А вот подчинились же, терпели. То-то вот оно и есть. Беликов жил в том же доме, где и я, продолжал Буркин. В том же этаже, дверь против двери. Мы часто виделись, и я знал его домашнюю жизнь. И дома та же история. Халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяких запрещений, ограничений, и ах, как бы чего не вышло. Постное есть вредно, а скоромное нельзя, так как, пожалуй, скажут, что Беликов не исполняет постов, и он ел судака на коровьем масле. Пища не постная, но и нельзя сказать, чтобы скоромная. Женской прислуги он не держал из страха, чтобы о нем не думали дурно, а держал повара Афанасия, старика лет 60, нетрезвого и полоумного, который когда-то служил в денщиках и умел кое-как стряпать. Этот Афанасий стоял обыкновенно у двери, скрестив руки, и всегда бормотал одно и то же с глубоким вздохом. «Много уж их нынче развелось». Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик. Кровать была с пологом. Ложась спать, он укрывался с головой. Было жарко, душно, в закрытые двери стучался ветер. В печке гудело, слышались вздохи из кухни, вздохи зловещие. И ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло. Как бы его не зарезал Афанасий. Как бы ни забрались воры. И потом всю ночь видел тревожные сны.

А утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен. И было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его. И что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжко. «Очень уж шумят у нас в классах», — говорил он, как бы стараясь отыскать объяснение своему тяжелому чувству. «Ни на что не похоже». И этот учитель греческого языка, этот человек в футляре, можете себе представить, едва не женился. Иван Иванович быстро оглянулся в сарай и сказал: «Шутите?» «Да, едва не женился, как это ни странно. Назначили к нам нового учителя истории и географии, некоего Коваленко Михаила Савича из Хохлов. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Он молодой, высокой, смуглый, с громадными руками, и по лицу видно, что говорит басом. И в самом деле голос, как из бочки, бу-бу-бу. Она уже не молодая, лет 30, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая. Одним словом, не девица, а мармелад. И такая разбитная, шумная, все поет малороссийские романсы и хохочет. Чуть что, так и зальется голосистым смехом. Так, а-а-а!

0: Первое основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно скучных педагогов, которые и на именины-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены. Ходит под боченись, хохочет, поет, пляшет. Она спела с чувством «Виют витры». Потом еще романс, и еще. И всех нас очаровало, всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь, «Малороссийский язык своей нежностью и приятной звучностью напоминает древнегреческий». Это польстило ей. И она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Гадичском уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни, такие кабаки. У хохлов тыквы называют кабаками, а кабаки – шинками, и варят у них борщ с красненькими и с синенькими. Такой вкусный, что просто ужас! Слушали мы, слушали, и вдруг всех нас осенила одна и та же мысль. А хорошо бы их поженить. Тихо сказала мне директорша. Мы все почему-то вспомнили, что наш Беликов не женат, и нам теперь казалось странным, что мы до сих пор как-то не замечали, совершенно упускали из виду такую важную подробность в его жизни. Как вообще он относится к женщине? Как он решает для себя этот насущный вопрос? Раньше это не интересовало нас вовсе. Быть может, мы не допускали даже и мысли, что человек, который во всякую погоду ходит в калошах и спит под пологом, может любить. Ему давно уже за 40, а ей 30, пояснила свою мысль директорша. Мне кажется, она бы за него пошла. Чего только не делается у нас в провинции от скуки. Сколько ненужного, вздорного. И это потому, что совсем не делается то, что нужно. Ну вот к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже и вообразить нельзя было женатым? Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели. Точно вдруг увидели цель жизни. Директорша берет в театре ложу. И смотрим, в ее ложе сидит Варенька с таким веером, сияющая, счастливая. И рядом с ней Беликов. Маленький, скрюченный, точно его из дому клещами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил и Беликова, и Вареньку. Одним словом, заработала машина. Оказалось, что Варенька не прочь была замуж. Жить ей у брата было не очень-то весело, только и знали, что по целым дням спорили и ругались. Вот вам сцена. Идет Коваленко по улице. Высокий, здоровый, верзила в вышитой сорочке. Чуб из-под фуражки падает на лоб. В одной руке пачка книг, в другой толстая суковатая палка. За ним идет сестра, тоже с книгами. «Да ты же, Михайлик, этого не читал!» – спорит она громко. «Я же тебе говорю, клянусь, ты не читал же этого вовсе!»
1: «А я тебе говорю, что читал!» – кричит Коваленко, гремя палкой по тротуару.
2: «Ах, боже ж мой, боже, Минчик, что же ты сердишься? Ведь у нас же разговор принципиальный!»
1: «А я тебе говорю, что я читал!» – кричит еще громче Коваленко.
0: А дома, как кто посторонний, так и перепалка. Такая жизнь, вероятно, наскучила. Хотелось своего угла, да и возраст принять во внимание. Тут уж перебирать некогда. Выйдешь за кого угодно, даже за учителя греческого языка. И то сказать, для большинства наших барышень, за кого не выйти, лишь бы выйти. Как бы ни было, Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность. А Беликов? Он и к Коваленку ходил так же, как к нам. Придет к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поет ему «Виют витры» или глядит на него задумчиво своими темными глазами, или вдруг зальется «Ха-ха-ха-ха-ха-ха». В любовных делах, а особенно в женитьбе, внушение играет большую роль. Все, и товарищи, и дамы, стали уверять Беликова, что он должен жениться, что ему ничего больше не остается в жизни, как жениться. Все мы поздравляли его, говорили с важными лицами разные пошлости, вроде того, что брак есть шаг серьезный. К тому же Варенька была не дурна собой. Интересно, она была дочь статского советника, имела хутор. А главное, это была первая женщина, которая отнеслась к нему ласково, сердечно. Голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться. «Вот тут бы и отобрать у него калоши и зонтик», – проговорил Иван Иванович. «Представьте, это оказалось невозможным. Он поставил у себя на столе портрет Вареньки и все ходил ко мне и говорил о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шаг серьезный, часто бывал у Коваленков, но образа жизни не изменил нисколько. Даже наоборот». Решение жениться подействовало на него как-то болезненно. Он похудел, побледнел и, казалось, еще глубже ушел в свой футляр. «Варвара Савишна мне нравится», — говорил он мне со слабой кривой улыбочкой. «Я знаю, жениться необходимо каждому человеку. Но все это, знаете ли, произошло как-то... вдруг? Надо подумать». «Что ж тут думать?» — говорю ему. «Женитесь вот и все». «Нет, женитьба — шаг серьезный. Надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность, чтобы потом чего не вышло. Это меня так беспокоит. Я теперь... все ночи не сплю. И, признаться, я боюсь, у нее с братом какой-то странный образ мыслей. Рассуждают они как-то, знаете ли, странно. И характер очень бойкий. Женишься, а потом, чего доброго, попадешь в какую-нибудь историю».

и он не делал предложения. Все откладывал. К великой досаде директорши и всех наших директорши и всех наших дам, все взвешивал предстоящее.

глупых браков, каких у нас от скуки и от нечего делать совершается тысячи, если бы вдруг не произошел колоссальный шкандаль. Нужно сказать, что брат Вареньки Коваленко возненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог. «Не понимаю», — говорил он нам, пожимая плечами. «Не понимаю, как вы перевариваете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить? Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чинодралы. У вас не храм науки, а управа благочиния. И кислятиной воняет, как в полицейской будке. Нет, братцы, поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор, и буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим Иудой. Нехай він лопне». Или он хохотал, хохотал до слез, то басом, то тонким писклявым голосом и спрашивал меня, разводя руками: «Шо он у меня сидит? Шо ему надо? Сидит и смотрит!» Он даже название дал Беликову: «Глытай, обож паук!» И понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за обож паука. Когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов, то он нахмурился и проворчал: «Не мое это дело, пускай она выходит хоть за гадюку, а я не люблю в чужие дела мешаться». Теперь слушайте, что дальше. Какой-то проказник нарисовал карикатуру. Идет Беликов в калошах, в подсученных брюках, под зонтом, и с ним под руку Варенька. Внизу подпись: «Влюбленный антропос». Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно. Художник, должно быть, поработал не одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназии, учителя семинарии, чиновники и все получили по экземпляру. Получил и Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжелое впечатление.

0: Выходим мы вместе из дому. Это было как раз 1 мая, воскресенье. И мы все, учителя и гимназисты, условились сойтись у гимназии и потом вместе идти пешком за город в рощу. Выходим мы, а он зеленый, мрачнее тучи.
1: «Какие есть нехорошие, злые люди», — проговорил он, и губы у него задрожали. «Мне даже жалко его стало.
0: Идем, и вдруг, можете себе представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Варенька, тоже на велосипеде, красная, замаренная, но веселая, радостная. А мы, — кричит она, — вперед едем, уж такая хорошая погода». Такая хорошая, что просто ужас! И скрылись оба. Мой Беликов из зеленого стал белым. И точно оцепенел. Остановился и смотрит на меня.
1: «Позвольте, что же это такое?» — спросил он. «Или, быть может, меня обманывает зрение? Разве преподавателям гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде?»
0: «Ну что ж тут неприличного?» — сказал я. «И пусть катаются себе».

0: тебе на здоровье.
1: «Да как же можно?» — крикнул он, изумляясь моему спокойствию. «Что вы говорите?» И он был так поражен, что не захотел идти дальше и вернулся домой.
0: И на другой день он все время нервно потирал руки и вздрагивал. И было видно по лицу, что ему нехорошо. Из занятий ушел, что случилось с ним первый раз в жизни, и не обедал. А под вечер оделся потеплее, хотя на дворе стояла совсем летняя погода, и поплелся к Коваленко. Вареньки не было дома. Застал он только брата.
2: «Садитесь, покорнейше прошу», — проговорил Коваленко холодно и нахмурил брови. Лицо у него было заспанное, он только что отдыхал после обеда и был сильно не в духе.
0: Беликов посидел, молча, 10 минут, и начал. «Я к вам пришел, чтобы облегчить душу. Мне очень, очень тяжело. Какой-то пасквилянт нарисовал в смешном виде меня и еще одну особу, нам обоим близкую. Считаю долгом уверить вас, что я тут ни при чем. Я не подавал никакого повода к такой насмешке. Напротив же, все время вел себя как вполне порядочный человек».
2: Коваленко сидел, надувшись, и молчал.
0: Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом. «И еще. Я имею кое-что сказать вам. Я давно служу. Вы же только еще начинаете службу. И я считаю долгом, как старший товарищ, предостеречь вас. Вы катаетесь на велосипеде. А эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества».
2: «Почему же?» – спросил Коваленко басом.
0: «Да разве тут надо еще объяснять? Михаил Савич, разве это непонятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах. И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся, когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде – это ужасно».
2: «Что же, собственно, вам угодно?»
0: «Мне угодно только одно – предостеречь вас, Михаил Савич. Вы человек молодой, у вас впереди будущее. Надо вести себя очень, очень осторожно. Вы же так манкируете. Ох, как манкируете. Вы ходите в вышитой сорочке, постоянно на улице с какими-то книгами. А теперь вот еще велосипед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор. Потом дойдет до попечителя. Что же хорошего?
2: Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до этого дела, — сказал Коваленко и побагровел. — А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим.
0: Беликов побледнел и встал. — Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать, — сказал он. — И прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться к властям. —
2: А разве я говорил что дурное про властей? — спросил Коваленко, глядя на него со злобой. «Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я честный человек, и с таким господином, как вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискалов!»
1: Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро с выражением ужаса на лице. Ведь это первый раз в жизни он слышал такие грубости.
0: «Можете говорить, что вам угодно», — сказал он, выходя из передней на площадку лестницы. «Я должен только предупредить вас. Быть может, нас слышал кто-нибудь. И чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора в главных чертах. Я обязан это сделать».
2: «Доложи! Ступай! Докладывай!»
1: Коваленко схватил его сзади за воротник и пихнул. И Беликов покатился вниз по лестнице, гремя своими калошами. Лестница была высокая, крутая, но он докатился донизу благополучно, встал и потрогал себя за нос, целы ли очки. Но как раз в то время, когда он катился по лестнице, вошла Варенька, и с нею две дамы. Они стояли внизу и глядели, и для Беликова это было ужаснее всего. Лучше бы, кажется, сломать себе шею, обе ноги, чем стать посмешищем. Ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора, попечителя. Ах, как бы чего ни вышло. Нарисуют новую карикатуру, и кончится все это тем, что прикажут подать в отставку. Когда он поднялся, Варенька узнала его, и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам, нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом. Этим раскатистым, заливчатым ха-ха-ха-ха-ха завершилось все, и сватовство, и земное существование Беликова. Он уже не слышал, что говорила Варенька, и ничего не видел.

Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лег и уже больше не вставал. Дня через три пришел ко мне Афанасий и спросил, не надо ли послать за доктором, так как где с барином что-то делается. Я пошел к Беликову. Он лежал под пологом, укрытый одеялом, и молчал. Спросишь его, а он только «да» или «нет», и больше ни звука. Он лежит, а возле бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный, и вздыхает глубоко, а от него водкой, как из кабака. Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то есть обе гимназии и семинарии. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое. Точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала. И как бы в честь его во время похорон была пасмурная дождливая погода. И все мы были в калошах и с зонтами. Варенька тоже была на похоронах, и когда гроб опускали в могилу, всплакнула. Я заметил, что хохлушки только плачут или хохочут. Среднего же настроения у них не бывает. Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы возвращались в склад,

0: горизонта и во всю ширь этого поля, залитого лунным светом, тоже. Ни движения, ни звука. «То-то вот оно и есть», — повторил Иван Иванович. «А разве то, что мы живем в городе, в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт, разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор, разве это не футляр? Вот если желаете, то я расскажу вам одну очень поучительную историю». «Нет уж, пора спать», — сказал Буркин. «До завтра». Оба пошли в сарай и легли на сени. И уже оба укрылись и задремали, как вдруг послышались легкие шаги. Туп-туп. Кто-то ходил недалеко от сарая. Пройдет немного и остановится. А через минуту опять туп-туп. Собаки заворчали. «Это Мавра ходит», — сказал Буркин. Шаги затихли.
1: «Видите, слышите, как лгут», — проговорил Иван Иванович, поворачиваясь на другой бок. «И тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь. Сносить обиды, унижение, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена. Нет, больше жить так невозможно».
0: «Ну уж, это вы из другой оперы, Иван Иванович», — сказал учитель. «Давайте спать». И минут через 10 Буркин уже спал, а Иван Иванович все ворочался сбоку на бок и вздыхал, а потом встал. Опять вышел наружу и, севши у дверей, закурил трубочку.

0: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
1: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада

0: что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
1: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
2: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
3: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
4: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать. Но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
5: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
6: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, Колосовым Алексеем Борисовичем.
3: Алексей Борисович, подходит к концу 10-й юбилейный интеллектуальный фестиваль Всероссийского общества слепых. Расскажите, пожалуйста, о подготовке к этому мероприятию, ну и, конечно, свои впечатления и со стороны организатора, и со стороны гостя, и что вам говорили участники?
4: Да, спасибо за вопрос. Конечно, цифра 10, она наложила свой отпечаток на подготовку. Безусловно, ряд мероприятий полностью соответствовал и прошлому, и позапрошлому году. Такие организационные вопросы, они, естественно, есть всегда. Но были дополнительные вопросы, именно связанные с юбилейными мероприятиями. И мы хотели отметить, во-первых, команды, которые за эти 10 лет принимали активное участие. Это важно. Вообще формат мероприятия, он сегодня таким образом организован, что у нас есть команды, которые приехали один раз, два раза, может быть, да, но больше по разным причинам они не приезжали. И каждый год у нас есть новые команды. На самом деле мы очень рады новым командам, потому что они должны адаптироваться, посмотреть, может быть, перенести опыт проведения таких больших соревнований в интеллектуальной сфере. Это очень важно. И за эти 10 лет сегмент регионов, которые принимали участие, он гораздо больше, чем число команд, которые сегодня у нас участвуют. Но в то же время, конечно, невозможно было не отметить команды, которые либо все 10 лет, либо 9, ну, даже 8 лет, да, приезжали на эти соревнования. Это, конечно, ну, в хорошем смысле этого слова, аксакалы интеллектуального движения, где есть достаточно сплоченный коллектив, на котором базируется и команда, и результаты. Конечно, побеждать сложно здесь, борьба очень серьезная, но на самом деле очень важно, что такие команды, как, например, Псковская региональная организация, приезжают ежегодно. Да, может быть, им поближе, чем кому-то, но есть и другие регионы, кому недалеко. Но они не приезжают, поэтому, конечно, мы в этом плане псковскую организацию очень отмечаем. А, скажем, мурманская команда, команда Мурманской региональной организации в этом году только на 10-й чемпионат приехала впервые. Но это тоже замечательно. Но вернемся к нашим опытным командам. Для них были заготовлены специальные плакетки, которые символизируют вот их вклад в развитие интеллектуального спорта во Всероссийском обществе слепых. А кроме того, мы приняли решение коллегиальное совместно с культурно-спортивным реабилитационным комплексом как базовым учреждением, которое отвечает за всероссийские мероприятия. Поэтому всегда КСРК здесь на первом месте, и мы соорганизаторы данного всероссийского мероприятия, но тем не менее базовое учреждение — это КСРК, поэтому все, конечно, идет по согласованию, обсуждаем, рабочая группа формируется, и она принимает решение. Ну и, конечно, окончательно согласовываем с президентом Всероссийского общества слепых, с Владимиром Васильевичем Сипкиным, решение вот в том числе и по церемонии награждения, по атрибутике. Так вот, появилась очень интересная команда создать сборную команду России среди интеллектуалов Всероссийского общества слепых. Эта сборная никуда не поедет, потому что международных соревнований подобных сегодня не проводится. Но, тем не менее, сам факт удостоверения члена сборной команды, мне кажется, это очень почетно. И 6 игроков с разных регионов получили во время церемонии открытия специальное удостоверение, что вот он является членом сборной Всероссийского общества слепых нашей страны. Так что вот такие интересные инновации. Ну, и еще, может быть, с одной стороны, ничего нового, но просто впервые для нашего фестиваля мы вживую исполняли гимн нашей страны и пели, солировали участницы нашей художественной самодеятельности, две замечательные солистки, мама и дочь Шеймардановы. Ну, вот, мне кажется, это тоже станет, может быть, новой традицией для интеллектуального фестиваля. Но из таких, если можно выразиться, фишек, простите мой французский, мне кажется, постепенно формируется такой важный менталитет проведения подобных мероприятий. Так что подготовка была непростой, сложной. Не так просто время было найти, потому что мы проводим наши мероприятия, напомню, на базе Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Это всероссийский вуз, который проводит очень много различных мероприятий. И вот даже сегодня мы вынуждены были делить зал, аудитории с другими мероприятиями. Ну, что делать? Здесь, да, такой график очень плотный. Но, тем не менее, руководство университета идет нам навстречу и ежегодно предоставляет помещение, аудитории, большой зал, мраморный зал для проведения нашего замечательного фестиваля. Так что в целом мы удовлетворены и подготовкой, и проведением мероприятия. Ну, наверное, команда еще что-то по итогам окончательным скажут. Но я думаю, что понятно, тот, кто выиграет, будет более удовлетворен. Кто не выиграет, у него будут, наверное, какие-то замечания. Но я хочу повторить девиз, который мне очень понравился на открытии нашего 10-го фестиваля, когда было сказано, что пусть победит сильнейший, а удовольствие получат все. Вот мне кажется, хороший девиз для нашего фестиваля.
3: Спасибо за такой подробный рассказ, но не могу вас сегодня также не спросить о результатах отчетно-выборной конференции. Вы в качестве полномочного представителя президента посещаете эти конференции в регионах. Как происходит кадровые изменения во Всероссийском обществе слепых? Много ли молодых лиц вы видите на отчетно-выборных конференциях? И, в принципе, что говорят делегаты?
4: В течение первого полугодия был на нескольких отчетно-выборных конференциях региональной организации, в частности, в Сыктывкаре, Мурманске, в Новгороде. Должен отметить, что с моей точки зрения конференции проходят достаточно организованно, ответственно. Делегаты понимают цели и задачи проведения подобных мероприятий, их важность. Должен сказать, что у нас на уровне Северо-Западного федерального округа в настоящее время в двух региональных организациях произошла смена руководителей. Это в региональной организации Республики Коми председателем впервые избран Гусев Алексей Александрович, и в Республике Карелия председателем избран Дьяконов Степан Валерьевич. Ну, в общем-то, два молодых человека, им чуть больше 40. До 50 еще достаточно далеко. Я думаю, что это на самом деле, наверное, самый замечательный возраст для того, чтобы взять на себя ответственность за результаты работы региональной организации Всероссийского общества слепых. Уже есть определенный жизненный опыт, да, потому что уже все-таки определенный путь пройден, но в то же время еще полно сил, энергии, в хорошем смысле этого слова, таких задач, которые человек ставит для себя с точки зрения профессиональной карьеры. Вот, поэтому надеюсь, что молодые наши руководители вольются в наш коллектив и будут давать тот результат, который сегодня нужен, то есть отвечать на те вопросы, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, и решать те задачи, которые сегодня стоят перед Всероссийским обществом слепых, с учетом всей социально-экономической обстановки в стране, с учетом ситуации, связанной с специальной военной операцией, потому что никто из тех руководителей, кто сегодня приходит, да, многие из тех, кто уже не в первый раз избираются, они никогда не работали в этих условиях. Поэтому в любом случае это смена определенных акцентов, направлений деятельности или их расширение, да. И это очень важно понимать и следить за этим, не только уделять этому внимание, но и добиваться определенного результата. Ну, часть руководителей, они избраны уже не в первый раз, поэтому здесь, я думаю, что с этой точки зрения понятно, на что мы можем рассчитывать. Но у нас еще осталось две конференции, которые пройдут в июне. Это в Калининградской региональной организации и завершит череду отчетно-выборных конференций в Северо-Западном федеральном округе Архангельская региональная организация. Так что работа продолжается.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Колосовым Алексеем Борисовичем, полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Западном федеральном округе, председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Слушайте радио ВОС.
5: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
6: Переход улицы Усиевича разрешен.
5: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
7: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
5: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
6: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
5: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
8: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
9: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
10: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
11: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
12: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
13: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
5: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В Витебске с 13 по 15 февраля прошел третий ежегодный открытый Кубок Республики Беларусь по игре в шоу-даун в памяти первой чемпионки нашей страны по настольному теннису для незрячих Оксаны Ивановой. Организаторами соревнования выступили унитарное предприятие «Элект», где в свое время работала и тренировалась Оксана Иванова, а также Паралимпийский комитет Республики Беларусь. В этом году за игровыми столами встретились спортсмены из Брестской, Гродненской, Гомельской и Минской областей. Также в Кубке участвовали две сборные команды предприятий «Вертекс Брест» и «Элект». Новичком стала команда минского предприятия «Светоприбор». О том, как все прошло, рассказывает тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, член судейской бригады открытого Кубка памяти Оксаны Ивановой, Олег Кириллов.
1: У нас было 12 женщин, они играли в две подгруппы по 6 человек. У мужчин было 20 человек. Они тоже играли по подгруппам. В финал выходило по 8 человек. А уже в финале олимпийка на выбывание. Сильнейшие попали в полуфинал-финал, а слабейшие играли с 5 по 8 место. Мы уже на протяжении нескольких лет замечаем одну такую хорошую тенденцию. Это первый старт в этом году, это как бы начало спортивного года. Приезжают сильнейшие спортсмены, и в том числе приезжают молодежь. И в этом году реально нам повезло. Были такие ветераны спорта, если их так можно назвать, как Кевля Оля, Федотова Ирина. И при этом были у нас совсем молодые, как Заремба с Минска и Калинина с Гомеля. Они очень нас порадовали и результатом, и техническим оснащением. Было приятно очень посмотреть. Да, был недоезд с Гродном. Не приехала Галиневская Ирина и не смогла участвовать по состоянию здоровья и сечению Алена. Две девочки, которые сильнейшие в Беларуси, а так мужчины, вся элита присутствовала и участвовала на этих соревнованиях. Места распределились следующим образом. Третье место Паша Янушкевич, Гродно. Второе место Владимир Литвинов, Витебск. И первое место Сергей Шкибель, Гродно.
0: А среди женщин?
1: А вот у женщин каждый год непредсказуем. Лидеры меняются. Чемпионка Беларуси Шафаренко Янина Гомель заняла третье место. Кузьмицкая Кристина, будем так говорить, Брест, Витебск. Она живет и тренируется в Витебске. Второе место. И первое место Дубицкая Зинаида, город Гомель.
0: Насыщеннее по эмоциям, по в целом ходу игры было у женщин или у мужчин?
1: Трудно сказать, потому что у нас три стола было, и у каждого была своя локация. И так всех объединить было очень тяжело. В командных играх, да, там была дружная, сплоченная семья у всех. Честно скажу, даже был очень рад, что команды настолько дружны, настолько грамотно стали подходить к командным играм. И вот уникальный случай произошел, я уже объявляю результаты. Третье место неожиданно заняла Гродненская область, а по тактическим или там психологическим или там тренерским наработкам второе место заняла Брестская область. Это редкий такой случай. Ну и первое место заняла команда города Гомель.
0: Можно ли сказать, что на сегодняшний момент вот этот третий кубок прошел лучше, чем все предыдущие?
1: Да, в организационном плане намного лучше. В этом году нам очень повезло. И впервые у нас было на Кубке Республики Беларусь памятью Оксаны Ивановой три профессиональных стола. В прошлом году центральное правление предприятию «Элект» подарило стол, согласно программе ПРООН. У нас есть свой итальянский стол. И третий стол нам предоставило областное управление «Белтис». То есть ребята отыграли, могут отдохнуть. А когда один или два стола, это очень тяжело. Просто физически сидеть 10-12 часов. А здесь в среднем уходило 6 часов на тренировочный день.
0: Кто судил этот кубок?
1: Были квалифицированные, профессиональные судьи. В прошлом году у нас были семинары. Центральное правление «Белтис» проводило. И вот у нас как раз появился высококлассный судья Трубинов Сергей. Ну, само собой, Лобовкин Виталий и Богданов Кирилл. На данный момент подходили представители и Гомеля, и Гродно, и Бреста. И приглашали наших судей даже обслуживать соревнования в регионах.
0: Олег Константинович, уже в третий раз проводится чемпионат. Не ослабевает ли интерес участников к поездке вот на этот кубок?
1: Вы знаете, я переговорил с многими спортсменами. Они все были благодарны. Они все были приятно удивлены именно отношением, вниманием. Оргкомитет, это предприятие «Элект», отдел реабилитации. Все сделали возможное и невозможное, чтобы было всем комфортно, удобно, уютно. Призы, подарки, чай, кофе, вода, оплата судей.
0: Но количество участников не падает, правда?
1: Вот, да, не падает, даже увеличилось. Ну, мое, допустим, личное мнение. В последнее время, конечно, позиция сдала команда Могилевской области. На данный момент такое ощущение, что спорт уходит на второй план у них. Вот. А что касается города Минска, Минской области, ну, приятно, удивили, конечно. И Брест очень удивил. Они привезли две команды. Вертекс и сборную Брестской области. Там видно сразу, что спорт любят, уважают, и у них все получается.
0: Первые места заняла не витебская команда в этом году. Не обидно ли вам как тренеру, да, что, в общем-то, ваши подопечные пока не добились результата первого места?
1: Нет, слово «обида» здесь не звучит. Это просто говорит о том, что все-таки, когда есть здоровая конкуренция, когда люди тренируются профессионально, как, например, в Гомеле, у них спортивная школа, в Гродно, они уделяют очень много внимания данному виду спорта. У нас, помимо того, что у нас есть голбол, футбол Б1, спартакиада, турслет, то есть мы держим марку, а на данный момент нам просто не повезло. Алена Юсичени не смогла приехать, а так бы мы, конечно, составили конкуренцию.
0: Основные спортсмены из Витебска по шоу-дауну, кто вот, да, кого вы сегодня тренируете?
1: Ну, это, будем так говорить, Артем Стоцкий, Ордынов Юрий, Спирина Марина, Кристина Кузьмицкая. Вот это в основной костяк. Да, там есть любители, как Кобылкин Владимир, там Корзун Вячеслав. Но они для себя, для души тренируются, так играют.
0: Мы с вами ранее поговорили о том, что были и молодые представители этого направления. Как вам кажется, отличаются ли сегодня молодые спортсмены от тех, кто когда-то был у истоков игры в шоу-даун?
1: Да, отличаются. Дело в том, что у них есть живой пример. Они могут посмотреть, они могут потренироваться с сильнейшими спортсменами. Как правило, когда слабый, условно, спортсмен тренируется с сильным, он быстрее растет в мастерстве, и он быстрее прогрессирует. То есть у наших ветеранов, ну так их можно назвать, не было личного примера. А этим молодым проще. Они видят, слышат, учатся и быстро прогрессирует.
0: Как первый тренер Оксаны Ивановой, которая сегодня, к сожалению, нет с нами. Давайте вспомним, какой была эта спортсменка и, по вашему мнению, да, какие качества характера ее выделяли в игре в шоу-даун?
1: Вы знаете, сейчас тренируются и Яна Шафаренко, и Дубицкая Зинаида, и Кристина Кузьмицкая. Вот хочется всегда подсказать. Берите пример с Оксаной. Она была в хорошем смысле слова целеустремленная, злая, по-спортивному, руки никогда не опускала, не бояла трудностей, самое главное. И самое главное, что она всегда была примером для всех, как и в жизни, так и в спорте. Чуть-чуть не хватает нашему теперешнему поколению вот этой как бы заряженности такой. И тем не менее, все знают, что она была такая, и она стала примером для нас.
0: Лидер среди мужчин Кубка этого года, действующий чемпион Беларуси гродненец Сергей Шкибель, играет в шоу-даун уже около 11 лет. И, конечно, ранее с Оксаной Ивановой они неоднократно встречались на различных республиканских чемпионатах. В составе белорусской сборной выезжали на международные турниры по настольному теннису для незрячих. Как складывались игры для Сергея во второй раз его участия в Кубке памяти Оксаны Ивановой? И чем выделяется для спортсмена именно это состязание, узнали у него самого.
2: Да, были легкие игры, там, где я выигрывал со счетом 11-2. Но игры были и сложные. Вот финальная с Володей играли Литвиновым. Там очень так тяжело было. Скоростная очень игра, быстрая. У нас всегда такие игры с ним. Полуфинал играл с Янушкевичем Пашей нашим. Тоже первый сет я проиграл, 11-14. Длинный сет был очень. Потом выиграл с хорошим разрывом еще два. Но первый сет мы, конечно, порубились с ним. Ну и остальные игры тоже некоторые были. Не сказать, что очень сложное, но тоже пришлось поднапрячься. Поэтому это и мое повышение уровня. И в конце концов, сейчас я вот был, когда на играх смотрел, наблюдал с другими игроками. Тот же Заремба с Борисова. Ну, от него никто такого не ожидал, такой игры. Он очень сильно в этом году играл и действительно показал хороший уровень. То есть конкурент в будущем, если будет продолжать заниматься, будет очень серьезным, потому что нашего Пашу он выиграл Янушкевича. С Демидовцом Лешей тоже в три сета Леша его выиграл, но, тем не менее, пришлось тоже очень напрячься ему. Валик Ромашевский хорошо играет. Там хватает хороших и сильных игроков. Тот же Стасевич с Бреста приехал, тоже достаточно уровень неплохой. Поэтому интересно поиграть, интересно посмотреть. Я считаю, я очень не зря туда поехал, и если будет малейшая возможность в следующем году, я обязательно туда поеду с огромным удовольствием.
0: Как готовитесь к соревнованиям? И нужна ли на данном этапе, да, учитывая вашу технику, ваш опыт, какая-то определенная подготовка? Нужно ли вам готовиться долго? Что вообще делаете для того, чтобы вот быть в форме на любых соревнованиях?
2: У нас уникум Халалей, Саша, который он не готовится, но приезжает и всегда в восьмерке. Я не такой уникум, к сожалению. Мне готовиться надо, и готовиться надо постоянно. Просто, ну, если ходить, скажем, за месяц до соревнований на тренировки, а после этого бросать, толку не будет. В восьмерке, может, и останусь, а вот о медалях не забыть можно. Потому что другие-то растут, а ты будешь на месте стоять. Поэтому мы занимаемся постоянно, и будни, и выходные, там, как уже получается. Но в основном стараемся хотя бы 3 раза в неделю быть. Тренировки у нас на фильтре проходят. У нас там стоят 2 стола, на которых мы тренируемся. Нас на выходные пускают играть. И очень это удобно, потому что я и Галиневская, мы работаем 5 дней в неделю массажистами. После работы не всегда может получиться. А вот выходные — это такие дни, когда можно больше времени на это выкроить. И стараемся ходить даже в любую погоду, чтобы позаниматься нормально, никуда не торопясь, не спеша. Потому что если не будем заниматься, начнет пропадать вот эта мышечная память, эти рефлексы. Техника тоже как бы забывается. Надо держать себя в форме, в тонусе, чтобы не скатываться вниз и расти вверх. Потому что вот сейчас с Володей играли, просто у него такая скорость, он на отбой играет, и просто ракеткой хлопаешь по этому мячу, когда он к тебе с этой скоростью летит. Ну, не успеваешь сообразить, делаешь это на рефлексе, а потом же понимаешь, что ты этот мяч остановил и можешь дальше играть. Не будет этого, будут голы, и просто к нему мяч будет возвращаться, и будет игра в одни ворота.
0: Какая была для вас самая тяжелая игра на этом кубке в этом году?
2: Ну, наверное, все-таки с Янушкевичем, потому что мы первый сет шли до счета 12-11, практически очко в очко, и там было до конца непонятно, и очень-очень длинный сет этот был, напряженный такой. Потом я уже то ли разозлился очень сильно, то следующий выиграл в ноль. А первый сет он меня выиграл, там действительно один сет стоил всей игры.
0: Сергей, что помогает всегда собраться в какие-то трудные моменты, да, когда игра не ладится, когда игра не идет?
2: Тренер, когда вот быстро играет гол, свисток, следующая подача, и продолжаешь на автомате играть. Казалось бы, надо взять перерыв, и ты сам имеешь право на это. Только как-то это не особо вспоминается. А тренер стоит, видит, что ты загоняешься, и сам берет тайм-аут. Хотя бывали случаи, когда я проигрывал, а наша Елена Станиславовна берет тайм-аут, говорит, отдохни там, расслабься, что-то посоветуй. Я говорю, зачем? Вот зачем, Станиславовна, убрали тайм-аут? Все ж, ну, как бы нормально. Потом анализируешь после игры, да ничего там нормального не было, там мне забивали, и я штрафы начинал делать, потому что суетился. Она это со стороны видит, а ты этого в запале не замечаешь. И поэтому сам тайм-аут не берешь. А она видит и берет, даже вопреки моему желанию. Эта минута дает иногда переключиться, расслабиться. Тогда уже игра меняется. И тогда уже... Вот я в тот раз, когда это произошло на Республике, вот, по-моему, на прошлой, и тогда переключился и резко стал выигрывать и выиграл после тайм-аута именно.
0: 3 дня шел этот кубок. Какой день самый был тяжелый? И что самое приятное, какая часть этого кубка всегда для вас?
2: Ну, самое приятное, наверное, закрытие, конечно, лично для меня. А самый тяжелый — это первый день. Потому что получается такая ситуация, что нам пришлось ехать с пересадкой в Орше. И мы в 3 часа ночи приехали в Оршу. К 4 ближе там пересели на другой поезд. Там уже, естественно, сна никакого часа до Витебска. Потом игры, открытие игры. Уже вечером, конечно, так совсем. Сложновато это. На футбол едем, там без разницы, как ехать. И ночь ехали на бусе, я не спал. На поле выходишь, там, ну, бегаешь. Особо мне это не мешает, если я ночь не посплю. А вот в теннисе другое дело. Но, тем не менее, все было хорошо. Соревнования хорошие. Сейчас уже столов было 3, а не 1, как в прошлом году. Поэтому интереснее было играть. Вот. Но у меня, правда, так получилось, что почти все игры на одном только столе были. Ну, там пара игр только на другом. Мне нравится Витебский. Вообще, часто же там бываю по футболу и все. Вот. Ну, условия проживания в этом году очень хорошие у нас такие были. И там, где играли на предприятии самом, тоже так достаточно хорошо, и тепло было, удобно, в общем, все отлично.
0: 3 стола было на этом кубке, вы успели поиграть на 2 из них. Игра на каждом столе отличается, Сергей, расскажите?
2: Я всегда говорил, что столы все отличаются. Почему я в свое время, когда еще выезжали в Европу, я всегда говорил, купите хотя бы 1 чешский стол на страну, потому что там играют на чешских. У нас итальянские, у нас московские. Они не такие, они не подходят, потому что другой отскок от борта, другой звук, другой сам стол, луза, все другое. Ну, нас тогда так и не услышали. Единственное, что вот купил такой чешский стол в Брест, и вот именно сейчас этот стол, он наоборот уже немножко не тот, потому что, ну, нет выездов этих международных, а у нас только один. Но на все играют, как бы все соревнования на других столах проводятся. Это важно. Хорошо, что начали закупать именно примерно одинаковые столы всем. Приезжаешь, и ты играешь на том, на чем тренируешься. Эти столы уже более вот новые, которые сейчас закупать начали российские, они более подходят под стандарт, но они оба тоже разные. Вот у них стоял стол на втором этаже, такой, как у нас в Гродно, с пластиковыми бортами изнутри. Там намного сильнее отскок. Там по-другому надо по борту кидать, там другой звук совершенно идет. Стол, который стоял на четвертом этаже, более мягкие борта, он такой, как в Гомеле. Единственное, он у них более быстрый, потому что стоит, наверное, немножко по-другому. Ну, совершенно другой стол. Даже играть надо по-другому на этих столах. Немножко перестраиваться. Нет, там принципиальных таких уже отличий нет. Удары все те же, техника та же. Но немножко надо чуть где-то вот слабее, где-то там протянуть больше. Потому что бот по-другому мяч будет лететь, цепляться или не цепляться за закругление, это чтобы упасть в лузу. Иначе на одном столе при таком ударе он пролетит над лузой, а на втором он зацепится и упадет. Потому что борт более такой даже шершавенький. А пластиковые, они как стекло, они скользкие. Там надо немножко по-другому играть.
0: Вот этот кубок по шоу-дауну в памяти Оксаны Ивановой лично для вас. Это мероприятие, это сочетание чего?
2: Наверное, спорта и памяти. Скажем так, это необычный турнир. Он единственный в своем роде. Потому что сама эта вся история, она вообще уникальна. Такого другого кубка только в Польше. Вот я знаю, в память спортсмена польского проходил, который тоже умер. Это не просто рядовые соревнования, которые может любой организовать, любой сделать. Это еще и память, которая должна быть. Потому что так много у нас приходило, много уходило. Да, они не умерли, но они просто ушли и не вернулись в теннис. Но Оксана особое место занимает. Мы с Оксаной много где ездили, много где бывали вместе. Все равно она витает вот где-то рядом. Вспоминаем часто ее, вот даже в разговорах, потому что едешь на кубок не просто кубок Беларуси, а кубок памяти Оксаны.
0: Зинаида Дубицкая, спортсменка Гомельского областного центра Олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, в этот раз стала первой среди женщин в открытом кубке по шоу-дауну памяти Оксаны Ивановой. За счет чего получилось вырвать победу у соперниц и какие чувства она испытала, став лучшей, спросили у нее после турнира.
3: Конечно, очень приятно, очень радостно, когда ты все-таки понимаешь, что ты готовишься, и все твои планы, твои надежды, они реализуются. Ну и, конечно, самое большое — это приятно о себе понимать, что ты умеешь владеть собой в любой ситуации.
0: Как проходила ваша финальная игра?
3: Было волнительно, хотелось выиграть, но я готовилась, даже если не получится, принять это с достоинством. Мы встретились с Кристиной Кузьмицкой, и раньше мы могли дольше играть. За победу мы могли и час играть, то есть там 1:05. В этом году это произошло быстрее. Первый сет у нас получился, по-моему, 11:04, а второй 11:06.
0: Расскажите вообще в целом, да, о своих соперницах, об уровне их игры, и напомните, в который раз вы принимаете участие в кубке.
3: Ну, это третий год. Мы все одни и те же. Оно, конечно, хотелось бы, чтобы побольше нас было на любых, в принципе, соревнованиях, на любых кубках, потому что мы, как правило, уже знаем друг дружку. Но радостно видеть, что девочки растут. У нас в этот раз, правда, не было Алены Язучени. Мы ее все ожидали. Она нас вот на рождественском турнире удивила в Гродно. Растут девчонки, и это очень приятно. У нас Вероника, тоже молоденькая девочка, совсем еще школьница, вот принимает участие уже. Вот
0: в гомельской команде, да? От гомельчан, да, тоже да, с вами да. Она приехала.
3: Да, 2 года тренируется, да, и вот мы, конечно, от нее, вот лично я от нее ждала больших результатов, но она попала в 7-ку, 7-я, не 6-я, 5-я, как я думала, могла бы быть, но молодец, поднимается, и очень быстро. Ну, вот у нас и Ромашевский, и Валентин тоже поднимаются, они на тренировках у нас гораздо лучше играют, ну, тут еще, наверное, такой психологический фактор имеет значение, это вот опять же уметь владеть собой. Ну, и насчет других хочется сказать, мы хоть и постоянно вот вроде встречаемся со всеми, да, но все равно волнительно играть. Я понимаю, что могу победить Ирину Галиневскую, все равно волнительно. И с Кристиной Кузьмицкой мы постоянно с ней встречаемся на всех турнирах. Вот как-то это моя такая самая постоянная соперница. Вот. И тоже волнительно. Казалось бы, вот знаешь друг друга, но волнительно. Конечно, самые интересные игры, такие зажигающие, это командные игры. Согласятся, наверное, все. Очень интересно, как это вот карта ляжет, как пойдет. кто кого все-таки возьмет, кто кого обгонит. Вот командные игры для меня более такие интересные. И подхожу я к ним так, наверное, более серьезно, чем даже к личкам. Ну, личка, как получится, так уж получится. Ладно, я тут сама перед собой только виновата, там команда. Хотя в команде проще играть. Я накосячу, за мной стоят еще. Я знаю, друзья.
0: В гомельской команде кто в основном составе был?
3: Я, Валентин Ромашевский и Алексей Демидовец. Хотя были две игры, когда мы вот Янину Шифаренко, да, это вот тоже наша чемпионка Белоруссии и России тоже. А мы ее все-таки, она говорит, давайте я посижу, ребята. Мы ее посадили и говорим, ну сиди, хочешь сидеть, посиди. Посмотрим, как мы без тебя справимся, не справимся. Ну, в запасных ее оставили. По-моему, один раз мы ее вообще не применяли, ей так и не пришлось выйти. Ну, а вот на витебскую команду она вышла. Также Гродно, тоже было интересно их победить нам. Мы всегда с ними такие тоже конкуренты.
0: Какие вы можете выделить самые напряженные или неожиданные, или в целом моменты, которые вас удивили в игре в личной вашей с разными соперницами и в командных играх?
3: Мне вообще интересно то, что я стала позволять себе какие-то вот новые свои удары, те, что я тренирую. Я еще их вот не доработала, да, скажем так, но их применять вот именно во время игры. Если я понимаю, что этот спортсмен реже выходит, появляется, вот особенно новички, да, то я позволяю себе, да.
0: А уже с профессионалами не всегда,
3: с
0: насколько я
3: понимаю. С профессионалами меньше рискую. И очень интересно, когда оно все-таки получается попадать. Вот мы с Юлей Василюк с Бреста играли, и вот я раскатывала этот мячик, конечно, и так вот. И легко, все легко, но он такой хороший попадун получился. Ей было больно, мне сладенько. Вот. А потом тот же удар, я тренировалась с другой девушкой. Я могла себе позволить, да, побольше сделать таких тренировок, ударчиков и себе в лузу так сильно. Не то, что закатило даже, а это был вот именно попадун, такой удар прямо. Ну, вот такие запоминающиеся были вот два случая.
0: Откуда черпаете эту информацию? Где вообще узнаете о вот таких вот новых приемах, которые могут в дальнейшем понадобиться в играх?
3: Во-первых, я слушаю себя, полагаюсь на свою интуицию, да, вот я чувствую тело свое. Ну, как бы с телом тоже нужно уметь общаться и понимать себя. Также и с тренером не маловажно. Мы общаемся, и тоже мы у него. Андрей Михайлович, а что там, как там? Как там рука у соперника стоит? А что за удар он вот так вот делает? Объясните там. Зачастую не понимаю, что он мне говорит. Я тогда вот, берите вот мою руку, возьмите ракетку. Но он уже и понимает, тоже привык к тому, что, ну, как бы работать с такой спецификой, как незрячие. То он берет уже сам нашу руку там с ракеткой и показывает примерно направление. Но это же еще мышечная память. Это еще нужно, знаете, как вбить в руку, и как бы чтобы это вот плечо, кисть, локоть, чтобы это все
0: поработало,
3: было. Да, чтобы это гармонично было. Вот.
0: И отрабатывали ли вы в финальной игре, да, какие-то вот приемы, которые
3: нет,
0: тренировали?
3: Нет, не позволяла себе с Кристиной Кузьмицкой. Были, конечно, новые приемы, которые вот я отрабатывала, да, но я их вот наработала уже, то их использовала. А так позволяла, конечно, чаще отдыхать себе в игре, потому что у меня такой вот молодой возраст, когда я понимаю, что нужно отдохнуть. Вот. Часто у меня еще и диагноз глаукома, то нельзя мне долго стоять в таком наклоне. Вот. Для моего диагноза это более так уже опасно. И мне нужно давать себе отдых. Но это тоже нужно научиться стоять в защите, потому что это вот с сильными девчонками и ребятами, когда командные игры играешь, это нужно уметь делать.
0: 3 дней достаточно для такого чемпионата, как вам кажется?
3: Для всех соревнований, вот у нас у всех, наверное, спортсменов есть такое пожелание, чтобы, ну, опять же, это все зависит от бюджета, Белтиза, государства, как относится к этому, да, вот как нас оплачивают. Хотелось бы больше, конечно, на день, потому что мы все-таки работаем от утра и до вечера. У нас нету даже так, чтобы мы прогулялись как-то по городу, да, хотя бы успеть отдохнуть и подготовиться вот к следующему дню. А в воскресенье, как правило, это уже вот финалы. И, конечно, хочется достойно отдохнуть. Поэтому мы должны успевать вот вложиться, просто даже пообщаться, чайку попить, обменяться какими-то новостями. Это во время вот игр, пока мы ждем во время перерывов своего матча следующего.
0: Впервые на Кубке по шоу-дауну памяти Оксаны Ивановой выступила команда минского предприятия «Светоприбор». Собирал ее инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной работе унитарного предприятия Яков Сазонов.
4: К сожалению, прошлые годы на Кубок Республики Беларусь в Витебске у нас не получалось поехать по разным причинам, обстоятельствам. Но в этом году мы захотели, руководство предприятия нас поддержало, и мы с удовольствием туда съездили, поборолись. Минск представлял 6 спортсменов. Мужчин их

0: Шипко Александра заменили на Зарембу Дмитрия. Он в личных соревнованиях показал 5-е место. Самый лучший результат в команде. Ну, немножко ему не хватило, чтобы пройти в финал, в четверку. Но я думаю, это все в будущем мы исправим.
1: Шоудаун – приоритетное спортивное направление сегодня вот на предприятии?
0: По массовости шоудаун 1-е место и занимает, потому что даже если вот судить по чемпионату города Минска, на нем всегда собираются порядка 10 мужчин и где-то 6 женщин. Поэтому здесь уже можно сказать, что конкуренция между ребятами есть. Люди играют в шоудаун.
1: Какие условия для тренировок по шоудауну на светоприборе?
0: У нас есть стол для игры, экипировка, естественно. Людям никуда не нужно ходить для тренировки. Тут сел на лифт и поднялся. И у нас очень хорошая материальная база спортивная. В комнате здоровья есть. Для того, чтобы подготовиться, есть все. И руководство светоприбора, оно всегда поддерживает и морально, и материально, и ни в чем никогда оно не отказывает.
1: Кто готовил спортсменов к этому кубку?
0: У нас я тренирую. Ну, в общем-то, есть ребята, которые уже более опытные. Юра Стула, Полевода Виталий. Вот они мне помогают как бы тоже тренировать. Я недавно только столкнулся с этой игрой. Ну, я еще немножко ее изучаю. Ну, я уже стал понимать более-менее.
1: В целом, да, понравились ли условия организации этого кубка? Как все прошло?
0: Все было на высшем уровне. Судейство было неподкупное. То есть судили честно. Условия проживания были тоже хорошие, но один минус, который не то что не понравился. Деваться некуда, месяц февраль, и, конечно же, гололед. И вот добираться до места соревнования было, конечно, тяжеловато. Там надо было пройти. Когда ты с людьми, которые не очень хорошо видят, очень тяжело. Страшно, что люди там покалечатся. Витебск – холодный город, северная столица, поэтому. А в принципе, все было отлично. Я доволен, что команда поучаствовала, и я все-таки надеюсь, что нас будут приглашать, и мы будем ездить, участвовать в разных соревнованиях, мероприятиях. И надеюсь, наше руководство нам не откажет.
2: А какие эмоции остались у самих игроков, которые впервые отправились на кубок по шоудауну памяти Оксаны Ивановой? Об этом поговорили с минчанкой Еленой Цай.
3: Я в шоудаун недавно, даже полгода нету, но для меня очень значима была эта поездка, и я хочу выразить огромную благодарность Павлу Павловичу за то, что он нам создал все условия для того, чтобы мы могли посоревноваться, попробовать себя, узнать свои силы и почувствовать себя равными, полноправными вообще людьми, потому что так бы жизнь была очень ограниченная, скучная и, можно даже сказать, бессмысленная. Огромное ему спасибо. И организаторам Витебска так тепло нас очень хорошо приняли. Первая игра у меня была с первой ракеткой с Яной Шифыренко. Я очень испугалась. Я, конечно, понимала, что тут мне не видать победы, но то, что я с ней играю, это уже для меня большой подарок. Это возможность попробовать взять какие-то для
1: уроки,
3: себя уроки.
1: Какие-то.
3: Да, сложно. Я тоже узнаю себя, каждый раз раскрываю свои качества, понимаю, что для меня очень тяжело проигрывать. Я, оказывается, поняла, что не справляюсь с эмоциями.
1: Ну, вы слишком, мне кажется, строга к себе, да, для человека, который всего полгода играет в шоудаун и уже вот встречается с чемпионкой. Кроме Яны Шифаренко, с кем еще удалось поиграть?
3: Я играла с Мариной Жуковской, с Татьяной Поповой.
1: Со своими играть проще, чем с теми, кого ты не знаешь?
3: Нет, если честно, проще не со своими. А потому что со своими как-то мириться силами не очень приятно. Потому что я боялась, что как-то отразится на других взаимоотношениях, каких-то других аспектах жизни. Но поняла, что нет, все равно. Это просто вот игра. Этот момент соревновательный и все. Все ребята, надо сказать, очень такие доброжелательные. Хоть я понимаю, что это соперник, но это не враг. Все равно в конце мы обнимаемся, что очень радует, и не чувствуешь какого-то негатива.
1: Чего ждали от этого соревнования, от поездки на этот кубок?
3: Для меня особенно ценно и хотелось почувствовать это вот сплочение команды, что мы вот такая дружная, такая большая сила. У нас одна цель, одна задача. И вот это нас сплочало, объединяло и усиливало. Вот это мне особенно было приятно и ценно. Не хотелось уезжать, потому что настолько все было комфортно, настолько все было хорошо организовано, и там нас хорошо встречали. И даже вот судьи, к моему удивлению, очень лояльно относились. Прям вообще не чувствовалось, что они как-то вот...

0: оценивают, там все хотят против, что-то тебя нет, наоборот, они всячески помогают. От себя уже только ожидай, старайся сам показать хорошее, а все остальное приложится. Они очень хорошо помогали. И я очень счастлива, что я была на выездных таких соревнованиях. Это совсем другой уровень. Это не то, что происходит на предприятии, когда мы среди своих, так знаете, как в семейном теплом кругу, в домашних условиях. А вот там можно добиться каких-то успехов, развиваться в этом деле. Это и реакция отрабатывается, внимание. И все равно ты наблюдаешь свой рост. И надо сказать, что наши ребята, наши спортсмены тоже выросли, все стали лучше.
1: Этот кубок памяти Оксаны Ивановой. Знаете ли вы что-нибудь об этой спортсменке?
0: Я, да, спрашивала у Инны Новик.
1: Играла она в шоу-даун, да?
0: Да, Инна Новик, да, она играла, и ей посчастливилось тоже играть с Оксаной Ивановой. И она отзывалась о ней только очень хорошими словами, что она позитивная, целеустремленная, хорошая девушка. Это вообще настолько тронуло и впечатлило, что отдается столько внимания, уважения и признания, что даже сделали турнир. Это очень ценно, классно. И прямо вот, когда было закрытие, мне хотелось даже уже плакать, потому что настолько тронуло, проникло настолько глубоко. Вот сама даже, да, идея, что они почтили память Оксаны Ивановой. Молодцы.
2: А сейчас услышим песню Юрия Ордынова в собственном исполнении, которую он написал в память об Оксане Ивановой в 2025 году. Аранжировка Сергея Колодкина. Эта композиция стала трогательным завершением церемонии закрытия Кубка Республики Беларусь по игре в шоу-даун в памяти Оксаны Ивановой.
3: Ночь расправляет крылья комета, звезда шоу-дауна, да и нет. Но в памяти наших и наших сердцах она с нами рядом, она на устах, удар и сгорает.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: «Радио ВОС». Музыка на радио.
2: By going back into the days, back to the disco days.